0: Искр, Мелитопол, Анды,
1: Микружевара.
0: Ами Кружевара с Сулитки. Лабраналайк.
2: Лабраналайк.
0: كان ميكرو جوهر على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.